Всемогущему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сын грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свята Девица Мария, все ангели и святники, и туди вас просите за мне Бога, Небесского Отчета. Усмили се нас, Всемогучный Бог, отпусти нам наши грехи и нас приведи в вечное življение.

0: Господ Иисус Христос своим апостолам си рекал: «Мир вам запустим, свой мир вам дам. Не глей на наши грехи, ампак на веру своей церкви. Утвърди я в миру и не води к пополне единости, да се исполни Твоя воля, ки живиш и кралюеш векомай».
1: Амин.
0: Господом мир, буди видно с вами.
1: И с Твоим духом.